0: kingolirpaami unasinnaksauti toqaq tooni urikataaq nguroqtuq soqquikilisaaq soqquisurisaartillugu inuusirillaortamini aturuursimajamini ilaa unikkaartillugu tusaaniallermigattigu
1: tooni urikattaajunga nipiliorinasuasijunga taama nipiliquyaa simagama sinnaksaatiksaajumik tamanna inuusirilaortaranutaraullunga utseriyara unikkausernaarakku taawani naariaani naariaani laqanigiyaani inuunikuugama nanillattaagumagaat soqquersillattaalorsumangillungassuli naariaarmi utaqayaajunga taawani illunga peruursalaorsumajunga tamakkua peruursaqatigilaortakka tamaani qalugniiqatigilermiyakka piika ernikkut jaq anawaakku tamakkua таасимани инутараақатигилаарсумангмиакка ангайгигалуарлугит пеорсақатигиакка утсериакка таавани пеорсалертиллунг утсерисуктуга таама утсери утсерингаутиеққуиара анаанагасили инуусумартиллугу тамаани пингасунеқаарика аққаагоқартиллуга инуйуннаалаарсумангма қикертанаарутаарсималлута упенгаакку таксортуарутиллугу утсерисупиллаклума тааманна уллааккут эққуммарама тааккунангат анаанаккуннит тутиккааваккуманутаратуаангукан суоқайма ангайуга таанна катоққа иннаалертиллугу аммарунайага аару иннаалертиллугу наяксақалу ивалуарту иннаалертиллугу таассимана утсерисуктуга аллаарсимагатта уллаакку иққуммарама таббани анаанага тунунгагаарлуни тунутсиагани иллунг иққуммарлунга утсеригалуарлугу никкиналуаққуиинингани исимагинагуру амаангаярама тунунгааннут атаатагатакугиллугу иссиваарту тамаани иллерми тайкума макиджиумигам утсерусулерлунга анаанага иқиммие нутагараами нутагараакурум таппа пингасуиннаалуагалуарлута утсериаккул тайман аангайярама тайнинутагараакулу синиккиллуни макиджиумиартиллунга таатамоқаутиллунига анаанагаго анернеқарнаилармауннуақ таасиминга нукартаакулугалуанник ярнисуклуни сунаабу таакку тамарми анаанагалу нукартаакулугалу инуиннаарсимажиуннаарнерлути иққуммарпигияак тааманна нутараалуамооққортоққано исимаалугилуаққуиинагу таманна атаатама оқаутиллунига атигумакиллунга таикко силаққативут оқаутияқтуртакка анаанага туқунеқарлугу тааманна оқақуммага силааннораартоқ манга анигама тааккуа тупиңмаққооққуулаарсумагма тигикку таякунга сивуллермунгаугама паангану иттуатуиннарлунга оқарлунга анаанага туқуйоқ тааккуа инунги қиасигиакаллаклутиллу пикиаққаатигиллути таакунга тупиттинну камагигалуарлугит иннааллутиллиилаги қиасиа атигиллути анниссут аиппаганунгауммигама тааманнаттаа иттуаармигама оқаарутигиллуги тааманнаттиарта қиасигиллути тимак таакунга тупиттинну пикиаарту таав таиканиилертиллугу иваттиннуатааиннарлунга қиаангаяктуару матасуоқаамма атаатага утсеригалуарлугули қиаангитсиарто қиа каппиасоқуйулааралуарлунга атаатанниннама каппиасигуннерлугу таиккунга утсериллугу қикертани илувертаалуарсималлуни маанна наауяану нуутаусималерлуни илувиа қаңаңгормитиллугу Uki kuluki pengaksiya kuluki ceru sedang migama. Ata ata kali nu tu dulu, dah wani kang makak kata si waktu itu dah. Iklok tu ata makku ini nu tu kang isak kelau tak tinggal sih. Tamaani akil long ni uta kau kadak pakat iksar tu ani ngaktu dulu mixingangan iksar tu aku iklong ata mixingangan itu. Aku nanti ni kakak. Kakak kau kasih ni, ila kakak kau cuyak aku ya waktu dah sih ni. Kini orang aku lihat aku dulu kakak cakap tu ni, kini aku. Tahun ni kini angin ni waktu kami sih angin ni temak kau juga sejuk waktu, aku baru tu waktu ni dah ikut pergi tu. Kan aku ni dah aku dengan ayah sejuk waktu ni sah tuan waktu. Tak ikut tahu mengata ucap ucapan. Kini orang aku lihat ni ngaji waktu ni tak jauh banyak tu ucap ucapan keras. Tahu ni lah isyarat aku macam ni ngah kang makata. Asyiklah tahu ngah aku perlu tu nak tu nak berkat ini pura aku kan ada garu. Tak kau yang ni ku tahu ni ngah. Pita yang niku angayok kangin kang makaming matatawa ni ang koto dahil kung pura kaya kayuk tua wata ama ang nawaya roxy mayo liang nawaya dahil ni kipan niyo ananang ananay ilaw tanga dahil kung pura kayuk tua wano dahil niyong nutanga kigwa nga si mayo ni netsok aksyawal pekan na kaya kuperok sa katigid liguro. Kurangnya orang tetamu ngecok tu anira Yesus yang pekan. Amatain kita yang ni luka gelap tengah. Saya anira yang kata Yesus yang lawat juga. Tapi kong yang ni kuno kurangnya orang tetamu yang ujuk jalan ni orang juga mukai outlak semang yang malu kian. Tapi mana kurangnya pada tetamu. Tahan nak kakak suri cikin na tiyo. Tataka tahan nak suara ungariyako. Kumudlo. Kumok ta dawil duro no taka korogam. Kumok ibeakso no kakteterak tuwila atataral duro. No taka ang minitay parang tuktuak parang no taka. Siwa no taka aral dun. Natiling mo tayak. Tudlakaya raong matlitay siman. Siwa no takara doon no kamat kiwak tito agang tasiyong mga sisa tasiyong inak tito kung makiwak tito kato sa tito atata nga tukura ako si matyangit kanukya si matyangit si manok pa ang ikso ni

တိလာနိပုရဘခလုတိပုရယကံတေလင်ကမကုံယခင်ညေယုတ်ဓမ္မငစိတ္တမိခဇရဝကစုပုံမတဥမယခတုနိလိကခုကတင်ပြယောနေပြင်းနမတဣလာနိဣကတုမယခတမစိနိတရာငိလငိကတုကုရောခတမတေမနခဇရဝကစုပုခလုတိခဇရဝရောရမင်းမတata tegata udak sikune jo kai makeleru wa kamang migam aiga anung ni ro kai ga tabani angay munu ya ta sa khitong nga khatik sibi ubal ke angay kapa utakara ro kilui tu pang meket ta ko ichar jot igno takani yekuranil ashe jo udak siwara umat nak temen nak mak tau ngin pengin nama ta dan kaya si mat lungar uplek baru gam oke dai waro koy seni ta ba dari kau tok suni dai ku ngak tau ngau mat miksau sak lu uplek lungar area suk lungar uba uk baru ini tu di mengin gam area area suk lungar kaya zaman ungar ungar area suk lu katin ni kung kaya yar wisi matutlek ta gitu ang wakko sukugar aksen nga asugo ko tupeng may lao lang nga kaya lup ka kanya kami kaya may ligar aksen na uglo sa pang na si yuksao mo malikatayo yato yung nakso namung nga kaya malatlek paglo тэмэл орсималлар канангуртиллугу кассиникиаагаагу колерлуга 8 9 таманериуоққорт та ихилиннаариаг реахат тасиуаагутта нутаққатиун тайканинаа яанилиннаарпиттахангимма иссаар жоон тааккуанга жоққаагу қаутжаасимаи иксаавлартиллуги утсеқина хури кана оқаутжаарнаммагаат исэн илиннаагаа қалаалтгут налунагуннаарлүни ааллагаа қалаалтгут таана таппианарлүни лаалаанааллүнилу қангатасиуккуулаарсимангиннамалу қангатасиуккуориарнаартуаалерма алаанаагаарлугу аммалаатаати қимангиаанаа миакутаввууна уккуарлүни каппиаса налуриаққалаасуарлу сеида кангатсиу тикиттуарам таавунганиварти кусаангану сиджамун имаану миттиорлу атаусилерлу миллуни туранма таавунга жаалду танга йоққааттини нутагагалерлулут дан утсеқутуклуна сивуллерпаами иссаар тооққагалуарлуни таамагу икиярторуннарсивугуо атигу икиярту титаа нау илэн ангайоққаатта таако ангайоққаариаую атаатагиаи анаанагиаую ааритэнгитсяа мариммата китунгамини иқиммитсиллутин таану ситчум саанга катигераарлунит иссаартооққагалуармат илеранақтуалуу убба таассимуни илеранақтуалуармут тиссаартуа ааритэк тоқангимма иссаартуа тамаа инуннуарами тамаккуеқиммияаю тамаа илэнги туинги тиутигуллугит каатсуулиаарути яраами икитиппаллунигит илаатигу қияйеқулууваккараарлута икититаариартурлута иланнерсартаауни кумооққоорту оқуммиагаарни қаатсияаюиннаавақлута икияагаангатта иман иппиарту қалаақулу оқуммиагаарулут тэмэннаутгуни икималэрту тасуила иссиваа такаяангитсими тугуутсерусуктума тамаани наттигани иссиваарулуяккуулаарсимиугу ассуилаа кангаттасиуаалуугатта нипеққортуаалуллуни лукангаттасиу икимаяриулернэм тавутакутуиннарлуу кангаттасу каппианерпалаарсималлуни
Asyik dah kena tak